возьмите музыку в дорогу, чтоб черный пес в пути не ждал. Возьмите музыку в дорогу, чтоб он в сторонке мирно спал. Возьмите музыку в дорогу, как сигарет.

0: разбудил?
1: Конечно, нет. Твой голос изменился.
0: А я во сне к тебе сегодня заходил.

0: Да нет, слеза.
1: Значит, ты уйдешь.
0: Подумай сам.
1: Значит, ты уйдешь в поисках разлуки.
0: Ну, кто тебе сказал? Ну, кто тебе сказал?
1: А если вдруг гроза?

0: Да нет, слеза.
1: Значит, ты уйдешь.
0: Подумай сам.
1: Значит, ты уйдешь в поисках разлуки.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
1: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

чтобы снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода.

0: весь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Дорожное радио.

0: День Победы на Дорожном радио. Высший военный орден «Победа» был учрежден в конце 1943 года для особо отличившихся полководцев. Сталину было показано несколько вариантов, в том числе и с его профилем. Но он выбрал тот, который мы и знаем, со Спасской башней и Кремлевской стеной. Поскольку он состоял из драгоценных камней и металлов, то это единственный орден, который производили не на Монетном дворе, а на Московской ювелирно-часовой фабрике. В начале 44-го прошли первые награждения. Номер первый получил маршал Жуков, второй – маршал Василевский, ну а третий – сам Сталин. У них, кстати, по два таких. Всего было награждено 20 человек, из них 5 иностранцев. Последним из них был Иосип Броз Тито. В 1978-м Орден Победы был вручен и Леониду Ильичу Брежневу. Но уже в 89-м этот указ был отменен, как несоответствующий статусу ордена.
1: Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечом к плечу бросаем землю тут. Горит и кружится планета, над нашей родиною дым.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.
2: Дорожное радио представляет. Их победа — наша память. Юта.
3: Всем привет! Хочу рассказать вам о своем дедушке Николае Михайловиче Коврижных. Он ушел на войну, когда ему было 18 лет, совсем мальчишка. А вернулся в 25, со звездой на груди, контуженный дважды. Он дошел до Берлина, герой. Знаете, он был человеком очень молчаливым, неразговорчивым. Собственно, историю, которую он нам поведал, я вам сейчас расскажу. И это была единственная история о войне, которую он рассказал. Значит, дед был фельдшером, служил в госпитале, и внезапно началась бомбежка. На него накинулась молоденькая медсестричка и укрыла своим телом. Сама погибла от осколка и тем самым спасла моего деда. Конечно, для нашей семьи она является героем, и я, к сожалению, даже имени ее не знаю. Вечная память всем вернувшимся и не вернувшимся с этой войны, потому что именно благодаря им я разговариваю сейчас с вами на нашем родном русском языке.
2: Их победа – наша память. Вспомним всех поименно –

День Победы на Дорожном радио. В начале 1943 года в Красной Армии была произведена кадровая реформа. Появилось понятие «офицер» и были введены погоны. Если до этого использовалось «командир», «комвзвода», «комдив» и так далее, что скорее должность, а знаками отличия были шеврон на рукаве и ромбы, кубики и шпалы на воротнике, то теперь появились звания. В принципе, аналогом послужила царская армия. Но отличия, конечно, были. Например, вместо поручиков появились лейтенанты. Штабс-капитан стал просто капитаном, а просто капитан – майором. Но в целом схема была похожей. Да и погоны не сильно отличались, разве что размерами звездочек. Не всем нововведения пришлись по душе. Многие помнили еще гражданскую, когда офицеры были символом белого движения. Мол, как же так, за что воевали? Но с верховным не поспоришь. А потом все привыкли.

День Победы на Дорожном радио. Первоосновой для знаменитой полуторки рабочей лошадки войны послужил Форд АА. Именно при содействии инженеров Форда в тогда еще Нижнем Новгороде, горьким он стал чуть позже, был построен автомобильный завод, где стали производить ГАЗ АА. Грузовичок, который перевозил до 1,5 тонн груза. Вначале из американских комплектующих, но совсем скоро производство стало полностью советским. Чуть позже появилась модель ГАЗ ММ, но внешне она ничем не отличалась, только небольшими изменениями во внутренней конструкции. К началу войны у Красной Армии таких автомобилей было 150 тысяч. Но фронту требовалось все больше и больше. Пришлось упрощать конструкцию. Отказались от правой фары, правого дворника, клаксона, бамперов. Двери и крышу заменили брезентовым тентом. Все в целях экономии материала. Что только на полуторке не возили. Людей, грузы. Особенно прославилась она в блокаду Ленинграда, доставляя по дороге жизни продовольствие в осажденный город. Машина была совершенно неприхотливой. Ездила чуть ли не на керосине, но не беспроблемной. Бак 40 литров, расход 20 литров на 100 километров. 200 километров проехал и, будь любезен, заправь. Опытные военные шоферы вспоминают, что иногда с ней приходилось помучиться в плане ремонта. Но заслуг полуторки это не умаляет. Всего

0: Дорожное радио представляет. Их победа – наша память. Денис Майданов.
1: Ну, во-первых, у меня два деда, которых уже нет в живых, но один из них прошел всю войну до Берлина, а другой погиб в первый день войны. Мне больше нравятся рассказы моего деда, потому что я их застал. Он 27-го года рождения, и поэтому был мальчишкой еще 13-14 лет, когда война началась, еще не ушел на войну. А они там партизанили с мальчишками, собирали по лесам оружие, патроны. Потом, прячась в кустах, всей ватагой, там 10-11 пацанов собиралось, метились в одного немца, никто стрелять не умел. Вот, но из 10 чей-то патрон долетал. Они бросали все и в рассыпную, и бежали по домам. Так они промышляли, в общем-то, все время, сколько там находились немцы. Немцы это все списывали на взрослых партизан, и никто не мог представить, что это просто вот эти вот сопляки 10-13-летние, которые тоже их отстреливают.
0: Их победа – наша память. Вспомним всех поименно –

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех. С вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Президент Владимир Путин поручил правительству обновить образовательные стандарты с учетом внедрения искусственного интеллекта. Изменения коснутся как высшего, так и среднего профессионального образования. В обновленных программах власти планируют сделать акцент на междисциплинарной подготовке специалистов на стыке естественных, инженерных и экономических наук. Также правительство займется профориентацией школьников в области биотехнологий. Детей начнут знакомить с этой сферой уже в школе. Возрожденная марка «Волга» сертифицировала свой третий автомобиль. Одобрение типа транспортного средства было выдано кроссоверу К40. Это означает готовность модели к продаже. В моторную гамму вошли два двигателя с турбомоторами, 147 лошадиных сил для машины с передним приводом и 200-сильный движок для полноприводного кроссовера. Построен автомобиль на платформе Geely Atlas. Столичный аэропорт Шереметьево запустил систему биометрической идентификации пассажиров в тестовом режиме. Воздушная гавань подключилась к государственным информационным системам идентификации и биометрии. Пассажиры в Шереметьеве смогут проходить регистрацию и предполетный досмотр, а позже садиться в самолет, не предъявляя паспорт и посадочный талон. Достаточно будет посмотреть в камеру на специальном турникете. Планируется, что сдать биометрические данные можно будет прямо в аэропорту, а первыми предстоящим летом новые технологии смогут воспользоваться в Шереметьевском терминале Б пассажиры рейсов от Москвы до Санкт-Петербурга. Вологодский районный суд поставил точку в необычном споре между автовладельцем и конным заводом. Владелец Volkswagen утверждал, что когда он вместе с семьей отдыхал на берегу реки Тошни, его машину поцарапали гулявшие рядом лошади. Устранение царапин на кузове и внешнем обвесе истец оценил почти в 170 тысяч рублей. Однако суд в иске отказал. Экспертиза при участии животных доказала, что царапины не могли возникнуть от конских хвостов, языка и копыт, резюмирует российская газета.
0: Транспорт.
1: Тематическая акция «Гудок Победы» охватит все жилья. Железные дороги России. 9 мая в полдень по местному времени сигнал одновременно подадут все поезда, которые находятся в пути. Это грузовые и пассажирские составы, маневровые локомотивы, скоростные сапсаны, обычные электрички и так далее. Акция «Гудок Победы» пройдет в 81-й раз. В мае 1945 года, за несколько минут до официального сообщения диктора Юрия Левитана о капитуляции Германии, по всей стране начали звучать гудки паровозов.
0: Новости на Дорожном радио.

0: on the Ritz. Putin on the Ritz.
1: Реклама. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Дорожное радио.

День Победы на Дорожном радио. Одна из самых проникновенных военных песен «Темная ночь» из кинофильма «Два бойца». Фильм снимал в 1943 году в Ташкенте режиссер Леонид Луков. И у него никак не получалась сцена, когда в землянке герой Марка Бернеса Аркадий Дзюбин пишет письмо домой. Он подумал, а может, письмом станет песня? Срочно вызвал композитора Никиту Богословского, поэта Владимира Агатова и, собственно, Бернеса. Песня была написана и записана за одну ночь, и на следующий день на съемках включена в фильм. В октябре 43-го два бойца вышли в прокат. В конце года попали на фронт. А там эту песню уже знали. Ее как-то услышал Леонид Утесов. Недолго думая, включил в свой репертуар. Но, конечно, исполнение Бернеса считается каноническим. Рассказывают, что когда выпускали пластинку с «Темной ночью», первый тираж пришлось пустить под нож, какие-то посторонние шумы. Потом выяснилось, что работница фабрики, готовившая материал, плакала, слушая эту песню, и слезы попадали на матрицу. Отсюда и брак. Великая сила искусства.

0: Дорожное радио представляет. Их победа – наша память. Алсу.
1: Да, конечно, у меня есть такой герой. Это мой дедушка Салахов Исхак Салахович, папа моей мамы. Он прошел всю войну и вообще посвятил всю свою жизнь Красной армии. У него было 4 ранения. Его специальность была сапер-минер. Победу он встретил в Литве и еще лет 20 посвятил армии. Дальше они жили с семьей и в Германии. И я даже помню все истории его, которые он нам рассказывал, когда мы были маленькие, я и мои братья, сестры. Но он не вдавался в подробности, потому что все-таки, наверное, тяжело очень было об этом вспоминать. Но я запомнила интересную историю, которую он нам рассказывал, что ему как-то раз приснилось, что он прокрался в немецкий сад к своим врагам и украл там 4 яблока. И в дальнейшем вот у него было 4 ранения, он с этим связал. Вот что такое был вещий сон. Есть даже фотографии, где он там в танке, где он танкистом тоже был. Я очень рада, что в нашей семье есть такой герой, что мы провели очень много времени с ним и слышали от первых уст все эти истории. Я этого никогда не забуду. Конечно, вечная память, гордость за свою семью, за свою страну. С Днем Победы!
0: Их победа – наша память. Вспомним всех поименно –

День Победы на Дорожном радио. Ну куда солдат без фляги? Да никуда. Обязательный атрибут армейского быта. К началу войны у бойцов Красной Армии были алюминиевые фляги объемом 0,75 и 1 литр весом 200 граммов и с пробкой на резьбе, носились в чехле на поясе. Но алюминий в большом количестве требовался для авиационной промышленности, поэтому на фронт стали поставлять фляги из толстого стекла. Они были не очень удобны. В 3 раза тяжелее, более хрупкие, пробка просто затычка, а не на резьбе. Но что делать? Лучше, чем ничего.

0: Реклама.
1: Муз-ТВ представляет.
2: Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня.
1: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ «Движение».
1: Категория 16+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио представляет.
4: Яркое приключение для всей семьи.
5: Я покажу тебе мир.
6: Обалдеть!
4: Большое кино про большие машины.
7: Грузовики, за работу!
4: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.
8: Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Кружит земля, как в детстве карусель. А над землей

0: Дорожное радио представляет. Их победа – наша память. Федор Добронравов.
1: Я не застал. Дим погиб на Курской дуге. Я пытаюсь как-то выяснить, где и что, хотя бы в какой братской могиле. Но он был извозчиком в Таганроге до войны и был призван в артполк. Наверное, он там таскал на лошадях какую-то технику нашу. А все, что было связано с гужевым транспортом, это все было прикреплено к НКВД. А потери НКВД засекречены. Поэтому обещали. Вот в прошлом году сказали, что там какие-то будут архивы, архивы какие-то опубликовывать. И я попросил ребят, если вдруг удастся, хотя бы просто где, хоть прийти на могилу поклониться. Пускай это будет обелиск, пускай это будет как бы такая большая. Вот.
0: Их победа. Наша память. Вспомним всех поименно.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: День Победы.
1: Сегодня отмечается 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В Москве на Красной площади в эти минуты проходит торжественный парад. Первые парады сегодня прошли на Дальнем Востоке. Парад Победы и акция «Бессмертный полк» состоялись во Владивостоке. В Хабаровске в пеших парадных расчетах приняли участие свыше 2600 человек. Парады прошли и в других крупных российских городах. А за рубежом проводят акцию «Бессмертный полк».
2: Мир.
1: Россия поддержала инициативу президента США Дональда Трампа о продлении перемирия с Украиной до 11 мая и об обмене пленными по формуле 1000 на 1000. Такое заявление сделал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Договоренность на этот счет достигнута в ходе телефонных контактов с администрацией президента США, отметил Ушаков.
2: Россия.
1: Из-за ограничения авиасообщения на юге России, которое вводилось накануне, назначено 17 дополнительных поездов. Также для пассажиров организованы перевозки по схеме автобус плюс поезд и поезд плюс автобус. В период с 9 по 13 мая дополнительные поезда будут отправляться из Новороссийска, Адлера, Минеральных Вод, Волгограда и Астрахани в Москву и обратно.
2: Футбол.
1: В первой лиге определились два клуба, которые в следующем сезоне выступят в РПЛ. Ими стали Воронежский «Факел» и Московская «Родина». Их уже не догонят по очкам, идущие следом команды. «Родина» впервые в своей истории выступит в российской премьер-лиге. А «Факел» покинул РПЛ по итогам сезона 2024-25.
2: Транспорт.
1: Кроссовер «Лада Азимут» станет первой моделью отечественной марки с панорамной крышей. Ею будут оснащать около 40% от всех выпускаемых «Азимутов». Для изготовления кузовов с панорамной крышей на «АвтоВАЗе» внедрена технология лазерной сварки. Старт серийного производства автомобиля

0: запланирован на третий квартал нынешнего года. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: День Победы на Дорожном радио. Котелок во время войны, да и в мирное время, для солдата друг, товарищ и брат. Без него солдату не поесть горячего, ни воду вскипятить. В начале Великой Отечественной в Красной Армии использовалось два их вида. Обычный, круглый и овальный, так называемый «почковидный». Второй был, несомненно, удобнее. Одна сторона у него вогнутая, и потому носить на поясе такой гораздо сподручнее. Ручка плотно запирает крышку, в специальное отверстие вставляется ложка. Обычно в сам котелок наливалось первое, в крышку накладывалось второе и хлеб. Ну, это если полевая кухня не подкачала. В походных условиях каждый сам себе повар.
1: А секунда свысока, наступит время.

И ты порою сам полжизни ждешь, когда оно придет, твое мгновенье. Придет оно большой, как глоток

свысока. Наступит время, сам поймешь, наверное. Свистят они, как пули у виска. Мгновение, мгновение, мгновение, мгновение.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: Готов к приключениям? Хочется больше контроля?

0: За рулем 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
5: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
6: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
7: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
10: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
9: Я иду в «Кари», а вы?
11: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, 0+.
12: Дорожное радио представляет.
13: Большое кино про большие машины.
14: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
15: Дожму я.
14: На газ или на тормоз?
13: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
16: Дорожное радио.
17: Правда?

День Победы на Дорожном радио. На старых фотографиях или в фильмах про войну можно увидеть красноармейцев с перекинутым через плечо, обычно левое, длинный сверток. Это скатка, шинель, свернутая особым образом. Бойцы носили ее с собой и зимой, и летом. Дело в том, что она выдавалась солдатам на несколько лет. Хранить ее было негде, вот и носили с собой. Впрочем, опытный вояка найдет применение шинели и в теплое время года. Укрыться, под голову подложить, завернуть нужную в хозяйстве вещь. Традиция, кстати, пошла еще с царской армии.

мы с тобой, брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. С войной покончили мы счеты. Бери шинель, пошли домой. Война нас гнула.

Ирина, бери шинель, пошли домой. К залей пеплу наших улиц, опять-опять, товарищ мой. Скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись, скворцы пропавшие вернулись. Бери шинель,

ты с закрытыми очами спишь под фанерною звездой. Вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай, однополчанин, вставай, вставай, однополчанин. Бери шинель, пошли домой. Что я скажу твоим домашним, как встану я перед вдовой? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Неужто клясться днем вчерашним? Бери шинель, пошли домой.

0: пошли домой.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
2: Вместе в

0: Дорожное радио представляет. Их победа – наша память. Александр Буйнов.
1: Мой отец был героем Великой Отечественной войны, был летчиком, воевал до последнего дня, был ранен, награжден множеством орденов и медалей, с осколками в груди был похоронен, не дожил до 70-летия победы. Но он был очень позитивным и веселым человеком. Все самое лучшее, все самые лучшие качества характера я взял, пожалуй, от него. И отец заряжал своей энергией всю свою эскадрилью, весь полк. И все женщины, которые работали на кухне или официантами в офицерской столовой, все были в него влюблены. Я опять же надеюсь, что и эти качества я тоже взял от отца. Давайте будем вспоминать о героях той войны с величайшим удовольствием, с мельчайшими подробностями и только радостно, памятуя о том, что все-таки День Победы – это радостный праздник.
0: Их победа – наша память. Вспомним всех поименно –

Здравствуй, здравствуй, командир. Рад тебя увидеть снова, крепким, бодрым и здоровым. Здравствуй, здравствуй, командир. Как работа, как семья, все вокруг так изменилось, а у меня все получилось. Есть работа, есть семья. Дождь из рябиновых ягод в осеннем саду нежно украсил медали по

День Победы на Дорожном радио. В годы Великой Отечественной войны появилась красивая традиция отмечать крупные успехи нашей армии праздничным салютом. Первый прозвучал 5 августа 1943-го в честь освобождения Орла и Белгорода. 12 залпов из 124 орудий с интервалом в 30 секунд. Позднее салюты разделили на три степени по значимости события. Например, первой, высшей степени, за два года было дано 26. Последний — 3 сентября 45-го, в честь победы над Японией. Кстати, производились они всегда в Москве. Единственное исключение — 27 января 1944 года, в день полного снятия блокады Ленинграда. Он был в городе на Неве.

0: Реклама.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Огонь!
4: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
3: Ура!
4: Сегодня весь день на Пятом канале.
5: Я за Родину воюю! За Россию!
4: Для лиц старше 12 лет.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум «Эвалар» улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. «Гинкоум» – лекарство от компании «Эвалар». «Гинкоум». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
9: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
8: Я иду в «Кари», а вы?
10: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва 0+.
11: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство

0: при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
1: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
2: Неужели идеал существует? Да. Когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
4: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
5: Дорожное радио представляет.
6: Истории легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
7: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
6: Добронравов, Шукшина, Быстров.
8: Нам проводник нужен.
6: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
9: Дорожное радио.

моя Россия. Всем в этой жизни бывает подчас нелегко, только ведь сердце свое никогда не обманет. Счастье порой нам кажется

моя Россия, чтобы жила моя Россия.

0: день на Дорожном радио.
1: Добрый день, дорогое Дорожное радио. Сегодня прекрасный день, 9 мая. Хочу пожелать всем мирного неба над головой, всем здоровья, всем весны, любви. Музыкальная композиция «День Победы» напомнит всем, как приближалась эта победа и каким трудом она досталась. Праздником, дорогие радиослушатели, всех вас поздравляла Любовь Александровна из Калининградской области. Спасибо, дорогое Дорожное радио.

Здравствуй, мама. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагал.

0: Телефон программы «Добрый день» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый день, Дорожное радио. Сегодня день рождения у самого замечательного человека, Десы Нины Ивановны. Наша любимая мама, бабушка, жена. Хотелось бы поздравить ее в этот замечательный день. Пожелать ей самое главное – крепкого здоровья. Мы все очень тебя любим, уважаем, ценим и желаем тебе долгих лет жизни. Прошу поставить песню «Добро, ты знаешь, мам». Спасибо, Дорожное радио.
2: Твой совет, я, кажется, запутался немного, но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: двора, верные друзья. Да, их немного, но уверен я, и не променял ни дружбу, ни любовь. Спасибо вам, что я стал такой.
1: Ты знаешь.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: праздником! Добрый день на Дорожном радио!
1: Здравствуйте, Дорожное радио! Поздравляем всех слушателей с праздником Победы! В нашей семье 9 мая всегда двойной праздник, а в этом году он юбилейный. Поздравляем нашу прекрасную жену и маму Викторию с днем рождения!
2: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
2: Праздничная программа по заявкам «Добрый день» на Дорожном радио. Здравствуйте! Говорите!
3: Добрый день, дорогое Дорожное радио. Я хотела поздравить всех ветеранов с Днем Победы, пожелать им счастья, здоровья, любви, сказать спасибо за все, что они для нас сделали. И хотела бы в честь этого заказать песню «Широка река». Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый день» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Здравствуйте, дорогое Дорожное радио. Здравствуй, моя любимая страна Россия. Я хочу вас всех поздравить с Днем Победы. Это великий праздник. Праздник для всех нас. Я хочу заказать хорошую песню, чтобы вы все послушали. Потому что нет в России семьи такой, где бы не был бы свой герой. В каждой семье есть человек, который защищал нашу Родину. Большое вам спасибо, Дорожное радио. До свидания.
2: От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан, и одним мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был.

и глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

0: заявкам. Добрый день на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Бабушку, прабабушку, маму, Тамару Михайловну с юбилеем. Пожелаем ей всего самого наилучшего, здоровья, долгих лет. Внуки, дочь, правнуки. Спасибо, Дорожное радио.

0: праздником! Добрый день на Дорожном радио!
1: Здравствуйте, Дорожное радио! Поставьте, пожалуйста, песню «Желтые тюльпаны» Наташи Королева. Спасибо, Дорожное радио!

0: по заявкам «Добрый день» на Дорожном радио. Здравствуйте, говорите.
1: Добрый день, Дорожное радио. Хотел бы поздравить 9 мая своего друга Диму Вдовиченко, чтобы он не скучал, всегда помнил нас, пацанов. Поставьте, пожалуйста, для него песню «Бродяга».

0: знаком. Добрый день на Дорожном радио.
1: Добрый день, Дорожное радио. Мы хотели бы передать горячий привет любимому сыну, брату, мужу, крестному Николаю Николаевичу. Передать ему, что мы его очень-очень любим, крепко-крепко обнимаем. И поставьте, пожалуйста, ему песню «Спасибо, Дорожное радио».
2: Вдоль обрыва, понад пропастью, по самому, по краю.

0: Телефон программы «Добрый день» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый день, Дорожное радио. Прошу поставить для всех слушателей Дорожного радио песню «Катюша». Всех с праздником, здоровья, благополучия. И пусть мир всегда стоит. А вам, Дорожное радио, спасибо большое за ваш труд, за вашу работу. Вы очень нужны нам. Всего доброго.

0: праздником. Добрый день на Дорожном радио.
1: Добрый день, Дорожное радио. Я хочу через вашу передачу поздравить всех военнослужащих, которые сейчас защищают нас с праздником 9 мая. Особенно там мои родственники, племянник Вася, внук Дима и правнук Сереж. Здоровья им всем. И мы ждем их дома. Спасибо вам огромное, Дорожное радио. До свидания.

На так приходит весна, так на сердце тепло вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит пристально взгляд, и обратно летят перелетные гордые птицы. Он пример для ребят, тех, кто так же не спят, охраняя границы. Дай ему сил, чтобы он победил, чтоб вернулся домой и воцарил мир. Дай ему сил, чтобы он победил, он для старших герой, для молодых кумир. И ни шагу назад, пускай дождь или град, а не ради наград, а по долгу отечеству и сердце зову. Он пример для ребят, в ночь уходит.

0: заявкам «Добрый день» на Дорожном радио. Здравствуйте, говорите.
1: Добрый день, Дорожное радио. Хотим поздравить с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны, а также почетного гражданина Жирновского муниципального района Александра Федотовича Илпырева. Желаем ему крепкого здоровья. Ваше мужество.

0: что доблесть, честь, отвага, терпение, любовь и верность Родине сотворили чудо для всей страны и живут в сердцах нашего поколения. С уважением, Андрей и Надежда из Оренбурга. Спасибо, Дорожная Радио.
1: Песня заказана через сайт дорожная.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио.
1: Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
2: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
3: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
9: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
10: Плохая память. Головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях... Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
12: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
13: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoto.ru и jq.ru.
14: Дорожное радио представляет.
15: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
16: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
15: Добронравов, Шукшина, Быстров.
17: Нам проводник нужен.
15: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
18: Праздничная программа по заявкам. Добрый день на Дорожном радио.
19: Добрый день, Дорожное радио. Передаю привет и поздравления с 9 мая, с праздником Великой Победы моей любимой Анне Алексеевне Харченко, тете Ане. Тетя Анечка, здоровья, сил, любви, благополучия. Праздник для нас с вами общий и всегда почитаемый и любимый. С праздником, с Днем Победы.

0: по заявкам «Добрый день» на Дорожном радио. Здравствуйте, говорите.
1: Добрый день, Дорожное радио. Всех с праздником Великой Победы. Прошу поставить песню «Шамана живой». Спасибо большое.

День Победы на Дорожном радио. Высший военный орден «Победа» был учрежден в конце 1943 года для особо отличившихся полководцев. Сталину было показано несколько вариантов, в том числе и с его профилем. Но он выбрал тот, который мы и знаем, со Спасской башней и Кремлевской стеной. Поскольку он состоял из драгоценных камней и металлов, то это единственный орден, который производили не на Монетном дворе, а на Московской ювелирно-часовой фабрике. В начале 44-го прошли первые награждения. Номер первый получил маршал Жуков, второй – маршал Василевский, ну а третий – сам Сталин. У них, кстати, по два таких. Всего было награждено 20 человек, из них 5 иностранцев. Последним из них был Иосип Броз Тито. В 1978-м Орден Победы был вручен и Леониду Ильичу Брежневу. Но уже в 89-м этот указ был отменен как несоответствующий статусу ордена.

готовился парад. В окно старик смотрел душой и сердцем молод, и было видно, что он этой жизни рад. Он фронтовик, он бил врага за этот город. Перед глазами снова

ему опять на фронт. И медсестра без слез мальчишку провожала.

пришел опять в свой боевой расчет. Хотя в бою вчера их мало уцелело, но старшина живой

месте я тебя найду. Ведь ждал всю жизнь тебя, родная медсестричка.

0: Дорожное радио представляет. Их победа. Наша память. Юта.
1: Всем привет! Хочу рассказать вам о своем дедушке Николае Михайловиче Коврижных. Он ушел на войну, когда ему было 18 лет, совсем мальчишка. А вернулся в 25, со звездой на груди, контуженный дважды. Он дошел до Берлина, герой. Вы знаете, он был человеком очень молчаливым, неразговорчивым. Собственно, историю, которую он нам поведал, я вам сейчас расскажу. И это была единственная история о войне, которую он рассказал. Значит, дед был фельдшером, служил в госпитале, и внезапно началась бомбежка. На него накинулась молоденькая медсестричка и укрыла своим телом. Сама погибла от осколка и тем самым спасла моего деда. Конечно, для нашей семьи она является героем, и я, к сожалению, даже имени ее не знаю. Вечная память всем вернувшимся и не вернувшимся с этой войны, потому что именно благодаря им я разговариваю сейчас с вами на нашем родном русском языке.
0: Их победа – наша память. Вспомним всех поименно –

День Победы на Дорожном радио. В начале 1943 года в Красной Армии была произведена кадровая реформа. Появилось понятие «офицер» и были введены погоны. Если до этого использовалось «командир», «комвзвода», «комдив» и так далее, что скорее должность, а знаками отличия были шеврон на рукаве и ромбы, кубики и шпалы на воротнике, то теперь появились звания. В принципе, аналогом послужила царская армия. Но отличия, конечно, были. Например, вместо поручиков появились лейтенанты. Штабс-капитан стал просто капитаном, а просто капитан – майором. Но в целом схема была похожей. Да и погоны не сильно отличались, разве что размерами звездочек. Не всем нововведения пришлись по душе. Многие помнили еще гражданскую, когда офицеры были символом белого движения. Мол, как же так? За что воевали? Но с верховным не поспоришь. А потом все привыкли.

0: Реклама.
1: Муз-ТВ представляет.
2: Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня.
1: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ «Движение».
1: Категория 16+.
3: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
6: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
5: Я иду в «Кари», а вы?
7: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, 0+.
8: Дорожное радио представляет.
9: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
10: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
9: Добронравов, Шукшина, Быстров.
11: Нам проводник нужен.
9: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
12: Дорожное радио.

Летит, летит по небу Клим усталый. Летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может,

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

0: Дорожное радио представляет. Их победа – наша память. Денис Майданов.
1: Ну, во-первых, у меня два деда, которых уже нет в живых, но один из них прошел всю войну до Берлина, а другой погиб в первый день войны. Мне больше нравятся рассказы моего деда, потому что я их застал. Он 27-го года рождения, и поэтому был мальчишкой еще 13-14 лет, когда война началась, еще не ушел на войну. А они там партизанили с мальчишками, собирали по лесам оружие, патроны. Потом, прячась в кустах, всей ватагой, там 10-11 пацанов собиралось, метились в одного немца, никто стрелять не умел. Вот, но из 10 чей-то патрон долетал. Они бросали все и в рассыпную, и бежали по домам. Так они промышляли, в общем-то, все время, сколько там находились немцы. Немцы это все списывали на взрослых партизан, и никто не мог представить, что это просто вот эти вот сопляки 10-13-летние, которые тоже их отстреливают.
0: Их победа – наша память. Вспомним всех поименно –

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Венесуэла лишилась обогащенного урана. Его вывезли Соединенные Штаты. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на американское министерство энергетики. По данным ведомства, вывезено 13,5 килограммов урана. Операция проводилась совместно с участием США, Британии и Венесуэлы. Также сообщается, что венесуэльские власти начали процесс закрытия ядерного реактора РВ-1 при участии МАГАТЭ.
2: Мир.
1: Боевые столкновения Ирана и США в Персидском заливе могут возобновиться, если Вашингтон создаст проблемы для нефтяных танкеров Тегерана. Это утверждает агентство ТАСНИМ. По сведениям на утро 9 мая, обстановка в регионе спокойная. Однако Иран предупредил, что если американские военные корабли опять войдут в Персидский залив, они снова получат решительный ответ.
2: Про здоровье.
1: Роспотребнадзор отмечает, что хантавирус для россиян не опасен. Как заявил научный руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинзбург, этот вирус накапливает различные мутации, из-за чего в какой-то момент произойдет перелом и начнется передача вируса от человека к человеку.
2: Россия.
1: На бывшем заводе Toyota в Петербурге планируют выпускать седан Senat 900. Модель нового автомобильного бренда прошла сертификацию. Это полноприводный седан, на который будет установлен бензиновый двигатель V-образной шестерки объемом 3 литра. Его мощность достигает 326 лошадиных сил. Об этом сообщает РИА Новости.
2: Транспорт.
1: В Думе выступили с идеей по бесплатному обмену билетов при задержке рейсов. Инициаторы предлагают ввести бесплатный обмен железнодорожных билетов для пассажиров, опоздавших на поезд из-за задержки или отмены стыковочного авиарейса. Авторы предложения отмечают, что взаиморасчеты между перевозчиками в этом случае можно организовать без участия пассажира. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю. Помоги.

0: День Победы на Дорожном радио. Одна из самых проникновенных военных песен «Темная ночь» из кинофильма «Два бойца». Фильм снимал в 1943 году в Ташкенте режиссер Леонид Луков. И у него никак не получалась сцена, когда в землянке герой Марка Бернеса Аркадий Дзюбин пишет письмо домой. Он подумал, а может, письмом станет песня? Срочно вызвал композитора Никиту Богословского, поэта Владимира Агатова и, собственно, Бернеса. Песня была написана и записана за одну ночь, и на следующий день на съемках включена в фильм. В октябре 43-го два бойца вышли в прокат. В конце года попали на фронт. А там эту песню уже знали. Ее как-то услышал Леонид Утесов. Недолго думая, включил в свой репертуар. Но, конечно, исполнение Бернеса считается каноническим. Рассказывают, что когда выпускали пластинку с «Темной ночью», первый тираж пришлось пустить под нож, какие-то посторонние шумы. Потом выяснилось, что работница фабрики, готовившая материал, плакала, слушая эту песню, и слезы попадали на матрицу. Отсюда и брак. Великая сила искусства.
1: От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала, но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи. Но мы помним, как солнце отправилось вспять, едва не заж...

здесь никто б не нашел, даже если б хотел руки кверху, поднявших всем живым. Ощутимая польза от дел, как прикрытие используем павших. Этот глупый свинец всех ли сразу найдет, где настигнет?

0: Реклама.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
5: Это история нашей семьи.
4: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хасс самокат и другие продукты в нашем

0: одном приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
1: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
2: Дорожное радио представляет.
3: Большое кино про большие машины.
4: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
5: Да жму я!
4: На газ или на тормоз?
3: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
2: Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

День Победы на Дорожном радио. Ну куда солдат без фляги? Да никуда. Обязательный атрибут армейского быта. К началу войны у бойцов Красной Армии были алюминиевые фляги объемом 0,75 и 1 литр весом 200 граммов и с пробкой на резьбе, носились в чехле на поясе. Но алюминий в большом количестве требовался для авиационной промышленности. Поэтому на фронт стали поставлять фляги из толстого стекла. Они были не очень удобны. В 3 раза тяжелее, более хрупкие, пробка просто затычка, а не на резьбе. Но что делать? Лучше, чем ничего.

0: Авторадио представляет. Их победа – наша память. Алсу.
1: Да, конечно, у меня есть такой герой. Это мой дедушка Салахов Исхак Салахович, папа моей мамы. Он прошел всю войну и вообще посвятил всю свою жизнь Красной Армии. У него было 4 ранения. Его специальность была сапер-минер. Победу он встретил в Литве и еще лет 20 посвятил армии. Дальше они жили с семьей и в Германии. И я даже помню все истории его, которые он нам рассказывал, когда мы были маленькие, я и мои братья, сестры. Но он не вдавался в подробности, потому что все-таки, наверное, тяжело очень было об этом вспоминать. Но я запомнила интересную историю, которую он нам рассказывал, что ему как-то раз приснилось, что он прокрался в немецкий сад к своим врагам и украл там 4 яблока. И в дальнейшем вот у него было 4 ранения, он с этим связал. Вот что такое был вещий сон. Есть даже фотографии, где он там в танке, где он танкистом тоже был. Я очень рада, что в нашей семье есть такой герой, что мы провели очень много времени с ним и слышали от первых уст все эти истории. Я этого никогда не забуду. Конечно, вечная память, гордость за свою семью, за свою страну. С Днем Победы!
0: Их победа – наша память. Вспомним всех поименно –

День Победы на Дорожном радио. Котелок во время войны, да и в мирное время, для солдата друг, товарищ и брат. Без него солдату не поесть горячего, ни воду вскипятить. В начале Великой Отечественной в Красной Армии использовалось два их вида. Обычный, круглый и овальный, так называемый «почковидный». Второй был, несомненно, удобнее. Одна сторона у него вогнутая, и потому носить на поясе такой гораздо сподручнее. Ручка плотно запирает крышку, в специальное отверстие вставляется ложка. Обычно в самом

Там котелок наливалось первое, в крышку накладывалось второе и хлеб. Ну, это если полевая кухня не подкачала. В походных условиях каждый сам себе повар.

0: Реклама.
1: Муз-ТВ представляет.
2: Премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня.
1: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ «Движение».
1: Категория 16+.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
5: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
6: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
5: Я иду в «Кари», а вы?
6: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, 0+.
7: Дорожное радио представляет.
8: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
9: Подконтрольный вам деревни действуют подпольщики.
8: Добронравов, Шукшина, Быстров.
10: Нам проводник нужен.
8: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
7: Дорожное радио.

победы на Дорожном радио. На старых фотографиях или в фильмах про войну можно увидеть красноармейцев с перекинутым через плечо, обычно левое, длинный сверток. Это скатка, шинель, свернутая особым образом. Бойцы носили ее с собой и зимой, и летом. Дело в том, что она выдавалась солдатам на несколько лет. Хранить ее было негде, вот и носили с собой. Впрочем, опытный вояка найдет применение шинели и в теплое время года. Укрыться, под голову подложить, завернуть нужную в хозяйстве вещь. Традиция, кстати, пошла еще с царской армией.

0: Дорожное радио представляет. Их победа – наша память. Александр Буйнов.
1: Мой отец был героем Великой Отечественной войны, был летчиком, воевал до последнего дня, был ранен, награжден множеством орденов и медалей, с осколками в груди был похоронен, не дожил до 70-летия победы. Но он был очень позитивным и веселым человеком. Все самое лучшее, все самые лучшие качества характера я взял, пожалуй, от него. И отец заряжал своей энергией всю свою эскадрилью, весь полк. И все женщины, которые работали на кухне или официантами в офицерской столовой, все были в него влюблены. Я опять же надеюсь, что и эти качества я тоже взял от отца. Давайте будем вспоминать о героях той войны с величайшим удовольствием, с мельчайшими подробностями и только радостно, памятуя о том, что все-таки День Победы – это радостный праздник.
0: Их победа – наша память. Вспомним всех поименно –

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США ввели санкции против компаний, которые помогают властям Ирана со спутниковыми снимками. Речь о 4 компаниях из Китая и еще одной из Ирана. Они передавали иранским властям снимки из космоса, на которых изображены американские военные объекты на Ближнем Востоке. Также Минфин США ввел санкции против 10 лиц и организаций, связанных с иранскими программами беспилотников и баллистических ракет.
2: Мир.
1: Глава «Росатома» Алексей Лихачев заявил о возобновлении строительства АЭС «Бушер» в Иране. К работе на объекте вернулись 2200 сотрудников иранских подрядных организаций. Реактор для второго энергоблока атомной электростанции готов уже более чем на 60%, а энергоблок номер один продолжает работать на 100% мощности, отметил Лихачев. Круизное судно МВ «Хондиус», на котором произошла вспышка хантавируса, 10 мая прибудет к Канарским островам. К суше лайнер подходить не станет, он встанет на якорь в море. Как сообщает «Коммерсант», пассажиров и членов экипажа будут эвакуировать на лодках. Затем людей отправят домой, а это 23 страны.
2: Россия.
1: Летом россиян ждут несколько законодательных изменений. Социальный фонд с 1 июня начинает принимать заявления на ежегодную семейную выплату. А с 1 августа проведет ежегодный беззаявительный перерасчет страховых пенсий работающим пенсионерам. С 1 июля законные представители подростков 14-18 лет получат доступ к банковским справкам по их счетам и вкладам.
2: Транспорт.
1: На заводе «Автотор» в Калининградской области начнут собирать китайские кроссоверы «Rox». Выпускать будут гибридный внедорожник под индексом 01. Модель оснащается гибридной силовой установкой последовательного типа, в состав которой входит полуторалитровый турбированный двигатель и пара электромоторов. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

День Победы на Дорожном радио. В годы Великой Отечественной войны появилась красивая традиция отмечать крупные успехи нашей армии праздничным салютом. Первый прозвучал 5 августа 1943-го в честь освобождения Орла и Белгорода. 12 залпов из 124 орудий с интервалом в 30 секунд. Позднее салюты разделили на три степени по значимости события. Например, первой, высшей степени, за два года было дано 26. Последний — 3 сентября 45-го, в честь победы над Японией. Кстати, производились они всегда в Москве. Единственное исключение — 27 января 1944 года, в день полного снятия блокады Ленинграда. Он был в городе на Неве.

0: а девушки потом. Первым делом самолеты.
1: Ну, а девушки?

0: Потому, потому что мы пилоты, небо наш, родимый дом. Первым делом, первым делом самолеты.
1: Ну, а девушки?
0: А девушки потом.

0: Реклама.
1: Муз-ТВ представляет.
2: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня.
1: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ «Движение».
1: Категория 16+.
3: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
4: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
3: Я иду в «Кари», а вы?
4: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, 0+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Дорожное радио представляет.
7: Яркое приключение для всей семьи.
8: Я покажу тебе мир.
9: Обалдеть!
7: Большое кино про большие машины.
10: Грузовики, за работу!
7: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

День Победы на Дорожном радио. Высший военный орден «Победа» был учрежден в конце 1943 года для особо отличившихся полководцев. Сталину было показано несколько вариантов, в том числе и с его профилем. Но он выбрал тот, который мы и знаем, со Спасской башней и Кремлевской стеной. Поскольку он состоял из драгоценных камней и металлов, то это единственный орден, который производили не на Монетном дворе, а на Московской ювелирно-часовой фабрике. В начале 44-го прошли первые награждения. Номер первый получил маршал Жуков, второй – маршал Василевский, ну а третий – сам Сталин. У них, кстати, по два таких. Всего было награждено 20 человек, из них 5 иностранцев. Последним из них был Иосип Броз Тито. В 1978-м Орден Победы был вручен и Леониду Ильичу Брежневу. Но уже в 89-м этот указ был отменен как несоответствующий статусу ордена.

0: Дорожное радио представляет. Их победа – наша память. Фёдор Добронравов.
1: Я не застал. Дим погиб на Курской дуге. Я пытаюсь как-то выяснить, где и что, хотя бы в какой братской могиле. Но он был извозчиком в Таганроге до войны и был призван в артполк. Наверное, он там таскал на лошадях какую-то технику нашу. А все, что было связано с гужевым транспортом, это все было прикреплено к НКВД. А потери НКВД засекречены. Поэтому обещали. В прошлом году сказали, что там какие-то будут архивы, архивы какие-то опубликовывать. И я попросил ребят, если вдруг удастся, хотя бы просто где, хоть прийти на могилу поклониться. Пускай это будет обелиск, пускай это будет как бы такая большая. Вот.
0: Их победа – наша память. Вспомним всех поименно.
2: С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре, с хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. А может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы. Ура! Сегодня весь день на Пятом канале.
8: Я за Родину воюю! За Россию!
7: Для лиц старше 12 лет.
9: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
11: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

День Победы на Дорожном радио. В начале 1943 года в Красной Армии была произведена кадровая реформа. Появилось понятие «офицер» и были введены погоны. Если до этого использовалось «командир», «комвзвода», «комдив» и так далее, что скорее должность, а знаками отличия были шеврон на рукаве и ромбы, кубики и шпалы на воротнике, то теперь появились звания. В принципе, аналогом послужила царская армия. Но отличия, конечно, были. Например, вместо поручиков появились лейтенанты. Штабс-капитан стал просто капитаном, а просто капитан – майором. Но в целом схема была похожей. Да и погоны не сильно отличались, разве что размерами звездочек. Не всем нововведения пришлись по душе. Многие помнили еще гражданскую, когда офицеры были символом белого движения. Мол, как же так? За что воевали? Но с верховным не поспоришь. А потом все привыкли.

0: она, любовь последняя чиста, лети в мой сад, голубка.
1: Дорожное радио представляет. Их победа, наша память. Юта.
2: Всем привет! Хочу рассказать вам о своем дедушке Николае Михайловиче Коврижных. Он ушел на войну, когда ему было 18 лет, совсем мальчишка. А вернулся в 25, со звездой на груди, контуженный дважды. Он дошел до Берлина, герой. Знаете, он был человеком очень молчаливым, неразговорчивым. Собственно, историю, которую он нам поведал, я вам сейчас расскажу. И это была единственная история о войне, которую он рассказал. Значит, дед был фельдшером, служил в госпитале, и внезапно началась бомбежка. На него накинулась молоденькая медсестричка и укрыла своим телом. Сама погибла от осколка и тем самым спасла моего деда. Конечно, для нашей семьи она является героем, и я, к сожалению, даже имени ее не знаю. Вечная память всем вернувшимся и не вернувшимся с этой войны, потому что именно благодаря им я разговариваю сейчас с вами на нашем родном русском языке.
1: Их победа – наша память. Вспомним всех поименно –

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Иран и США обсудят меморандум о взаимопонимании. Тегеран и Вашингтон разрабатывают этот документ при участии посредников. Прямой диалог между сторонами может возобновиться на следующей неделе. Это утверждает Wall Street Journal. Издание отмечает, что Иран выразил готовность обсуждать свою ядерную программу, смягчив прежнюю жесткую позицию.
0: Мир.
1: Венесуэла лишилась обогащенного урана. Его вывезли Соединенные Штаты. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на американское Министерство энергетики. По данным ведомства, вывезено 13,5 килограммов урана. Операция проводилась совместно с участием США, Британии и Венесуэлы. Пентагон начал публиковать документы об НЛО. В специальном разделе на сайте Министерства войны США появился первый пакет более чем из 160 документов, включая фотографии, видеозаписи и текстовые файлы. Этот архив будет обновляться каждые несколько недель. За 12 часов с момента публикации файлов сайт Пентагона посетили более 340 миллионов человек.
0: Россия.
1: Из-за ограничения авиасообщения на юге России, которое вводилось 8 мая, назначены 17 дополнительных поездов. Также для пассажиров организованы перевозки по схеме автобус плюс поезд и поезд плюс автобус. В период до 13 мая дополнительные поезда будут отправляться из Новороссийска Адлера, Минеральных Вод, Волгограда и Астрахани в Москву и обратно.
0: Транспорт.
1: Китайская компания XPeng испытала свою новинку на прочность, уронив на машину контейнер весом более 2 тонн. Такой краш-тест призван показать, что пассажирское пространство остается безопасным. Контейнеры сбросили на крышу внедорожника GX с высоты 1 метра. Треснул люк на крыше и раскрылись подушки безопасности, но стойки не деформировались. Об этом пишет «Автомейл».
2: Вы слушали новости. Дорожное радио вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Первоосновой для знаменитой полуторки рабочей лошадки войны послужил «Форд АА». Именно при содействии инженеров «Форда» в тогда еще Нижнем Новгороде, Горьким он стал чуть позже, был построен автомобильный завод, где стали производить «ГАЗ АА» — грузовичок, который перевозил до 1,5 тонн груза. Вначале из американских комплектующих, но совсем скоро производство стало полностью советским. Чуть позже появилась модель «ГАЗ ММ», но внешне она ничем не отличалась, только небольшими изменениями во внутренней конструкции. К началу войны у Красной Армии таких автомобилей было 150 тысяч. Но фронту требовалось все больше и больше. Пришлось упрощать конструкцию. Отказались от правой фары, правого дворника, клаксона, бамперов. Двери и крышу заменили брезентовым тентом. Все в целях экономии материала. Что только на полуторке не возили. Людей, грузы. Особенно прославилась она в блокаду Ленинграда, доставляя по дороге жизни продовольствие в осажденный город. Машина была совершенно неприхотливой. Ездила чуть ли не на керосине, но не беспроблемной. Бак 40 литров. Расход 20 литров на 100 километров. 200 километров проехал и, будь любезен, заправь. Опытные военные шоферы вспоминают, что иногда с ней приходилось помучиться в плане ремонта. Но заслуг полуторки это не умаляет. Всего их было выпущено почти 1 000 000. Последняя выехала из ворот завода уже в Ульяновске в середине 50-х.

собой взяли город Минск, город весь прошли, и последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое, Брест, а я

Вспомним всех поименно. Горем вспомним своим. Это нужно не мертвым. Это надо.

0: Разве для смерти рождаются дети, Родина? Разве хотела ты нашей смерти, Родина? Пламя ударило в небо, ты помнишь, Родина? Тихо сказала: вставайте на помощь, Родина. Славы никто у тебя не выпрашивал, Родина. Просто был выбор у каждого: я или Родина.
1: Ой, зачем ты, солнце красное, все уходишь, не прощаешься? Ой, зачем с войны безрадостный сын не возвращаешься? Из беды тебя я выручу, прилечу орлицей быструю. Отзовись, моя кровиночка, маленький, единственный.
0: Однажды мы вас потревожим во сне, над полями свои голоса пронесем в тишине. Мы забыли, как пахнут цветы, как шумят тополя. Мы и землю забыли, какой она стала земля. Как там птицы поют на земле без нас, как черешни цветут на земле без нас, как светлеет река и летят облака над нами без нас.

0: помните. Через века, через года, помните. О тех, кто уже не придет никогда, помните. Не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны.
1: Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье, пожалуйста, помните. Песню свою отправляя в полет, помните о тех, кто уже никогда не споет. Помните.
0: Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили. Детям детей расскажите о них, чтоб тоже запомнили.

Здравствуй, мама. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагал.

0: День Победы на Дорожном радио. Одна из самых проникновенных военных песен «Темная ночь» из кинофильма «Два бойца». Фильм снимал в 1943 году в Ташкенте режиссер Леонид Луков. И у него никак не получалась сцена, когда в землянке герой Марка Бернеса Аркадий Дзюбин пишет письмо домой. Он подумал, а может, письмом станет песня? Срочно вызвал композитора Никиту Богословского, поэта Владимира Агатова и, собственно, Бернеса. Песня была написана и записана за одну ночь, и на следующий день на съемках включена в фильм. В октябре 43-го два бойца вышли в прокат. В конце года попали на фронт. А там эту песню уже знали. Ее как-то услышал Леонид Утесов. Недолго думая, включил в свой репертуар. Но, конечно, исполнение Бернеса считается каноническим. Рассказывают, что когда выпускали пластинку с «Темной ночью», первый тираж пришлось пустить под нож, какие-то посторонние шумы. Потом выяснилось, что работница фабрики, готовившая материал, плакала, слушая эту песню, и слезы попадали на матрицу. Отсюда и брак. Великая сила искусства.
1: Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают.

Я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь

0: веки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.
1: Дорожное радио.

под шальной пулей дурой. Человек, это жить не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь, сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой

человек. Это значит влюбляться. Птицы счастья в небо взмываться и ценить все мгновения жизни, запах дома, любовь близких.

А пока в поле дым, да и снег лежит, а в душе глубоко огонек.

0: Здравствуй, мама, ну не плачь. Ну здорово, что ли, Вась?
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Их победа – наша память. Денис Майданов.
1: Ну, во-первых, у меня два деда, которых уже нет в живых, но один из них прошел всю войну до Берлина, а другой погиб в первый день войны. Мне больше нравятся рассказы моего деда, потому что я их застал. Он 27-го года рождения, и поэтому был мальчишкой еще 13-14 лет, когда война началась, еще не ушел на войну. А они там партизанили с мальчишками, собирали по лесам оружие, патроны. Потом, прячась в кустах, всей ватагой, там 10-11 пацанов собиралось, метились в одного немца, никто стрелять не умел. Вот, но из 10 чей-то патрон долетал. То они бросали все и в рассыпную, и бежали по домам. Так они промышляли, в общем-то, все время, сколько там находились немцы. Немцы это все списывали на взрослых партизан, и никто не мог представить, что это просто вот эти вот сопляки 10-13-летние, которые тоже их отстреливают.
0: Их победа – наша память. Вспомним всех поименно –

0: дети.
1: День Победы на Дорожном радио. Ну куда солдат без фляги? Да никуда. Обязательный атрибут армейского быта. К началу войны у бойцов Красной Армии были алюминиевые фляги объемом 0,75 и 1 литр весом 200 граммов и с пробкой на резьбе, носились в чехле на поясе. Но алюминий в большом количестве требовался для авиационной промышленности. Поэтому на фронт стали поставлять фляги из толстого стекла. Они были не очень удобны. В 3 раза тяжелее, более хрупкие, пробка просто затычка, а не на резьбе. Но что делать? Лучше, чем ничего.
2: В атаку яростный 41-й год.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Ракс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
8: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
9: Большое кино про большие машины.
10: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
11: Дожму я!
10: На газ или на тормоз?
9: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
0: Дорожное радио.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Поздравляю всех с праздником Днем Победы. Хочу несколько слов сказать о своем отце Щукине Кузьме Васильевиче, воевавшем в составе 3-й отдельного батальона 141-й стрелковой бригады Ленинградского фронта. Он был рядовой пулеметчик. Награжден медалью за отвагу и орденом Отечественной войны. После ранения работал на военном заводе, за что награжден медалью за трудовую доблесть. Поздравляю еще раз всех с Днем Победы и прошу исполнить песню в составе группы «Рождество». Так хочется жить. До свидания, Дорожное радио.

Ты знаешь, так хочется жить, наслаждаться восходом багряным. Жить

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. 9 мая – День Победы. Он в сердцах всех, кто знает о той страшной войне, в которой мы победили, защищая и освобождая нашу любимую родину от фашистов. Я помню, как в этот день, 9 мая, мы особенно радовались тому, что наши родители остались живы, и на свет появились мы, счастливые дети мирного времени. Это было в нашем детстве и потом, когда мы взрослели. И самым заветным желанием всегда было и остается одно, чтобы все жители нашей планеты родной вечно жили в мире и согласии. Хочется пожелать всем-всем доброго здоровья и долголетия. Надежда Петровна. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хотела бы поздравить всех россиян с важным праздником 9 мая и заказать песню «Катюша» Екатерины Первой. Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, дорогое Дорожное радио. Я поздравляю всех радиослушателей, всех своих родных с Днем Победы, со светлым этим праздником. Желаю всем счастья, мира, здоровья, добра и благополучия. Поставьте, пожалуйста, песню Домогарова «За волю». Спасибо большое, Дорожное радио. Вас тоже с праздником, всех благ, процветания. Всего доброго. До свидания.

0: Добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Прошу поставить песенку «Смуглянка» для меня и для всех слушателей Дорожного радио. И всех поздравляю с праздником Днем Победы. А Дорожному радио огромное спасибо за их работу. Всего доброго. Храни вас Господь.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, дорогое, любимое дорожное радио. Я Санника Вера Максимовна, ветеран завода «Гидравлик». Сердечно поздравляю семью Лебедева Дмитрия Александровича, ветерана этого же завода, станочника, отдавшего 45 лет инструментальному производству. Он очень быстро сдружил семьи Гудилиных, Санниковых и Лебедевых. Очень шустрый и работящий, и очень веселый человек. Хочется его детей поздравить с праздниками, с майскими. Желаю благополучия и счастья. Хочется поставить им песню «Приходите в мой дом». Спасибо большое, Дорожное радио, что вы есть.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Поздравляю и Читовых, Владимира Петровича и Галину Ивановну, и всех россиян с Днем Победы. В качестве подарка пусть прозвучит в исполнении Ярослава Евдокимова «Майский вальс». Семья Шабуниной Людмилы Петровны. До свидания, Дорожное радио. Успехов и процветания вам.

0: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Я хочу поздравить Крюкову Лиду, живущую в Тихорецке, с праздником 9 мая, Днем Победы. Исполнится ее песня «Птица счастья». Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить Сиротина Петра Ивановича, которому сейчас исполнилось 97 лет. Он раньше был танкистом. Пожелать ему доброго здоровья, долгих лет жизни и всего хорошего. И всех остальных ветеранов войны, дай бог им тоже здоровья. А особенно наших ребят, которые служат в СВО. Пускай они возвращаются быстрее. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Меня зовут Николай Василенко. Я хочу поздравить всех с праздником 9 мая. Пожелать всем крепкого здоровья, побольше счастья, удачи и радости. Передать привет своему папе Валерию Григорьевичу и заказать песню Олега Газманова «Офицерам». Спасибо, Дорожное радио.
2: Господа,

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Мы бы хотели поздравить любимых наших детей Владимира Александровича и Екатерину Леонидовну от всей души и чистого сердца. Хотим поздравить вас с крещением вашего солнышка Николь, вашей любимой и долгожданной доченьки. И пожелать хотели бы вам крепкого здоровья. И пусть всегда в ее жизни будет светлая дорожка, и чтобы она была всегда здорова и счастлива. И хотели бы заказать песню Юрия Антонова «Доченька». Спасибо. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио! Хочу поздравить всех россиян с великим праздником, Днем Победы, и пожелать здоровья, мирного неба над головой, и пусть все невзгоды обходят вас стороной. И хочу заказать музыкальную композицию от героев былых времен. Привет из Республики Адыгея, поселка Тульского. Спасибо, мое любимое дорожное радио.
2: От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди храним. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть мне 25, трудный путь им пришлось пройти. Это те, кто в штыки поднимался как один, те, кто брал Берлин. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд словно высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет своему деду и бабушке. Такой прекрасный день. Хочу поздравить их с Днем Победы. Пожелать им всего самого наилучшего и здоровья. С Днем Победы. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Меня зовут Георгий, и мне бы хотелось воспользоваться возможностью, чтобы выразить мои искренние поздравления в этот особый день, День Победы. Этот праздник символизирует мужество и героизм наших предков, которые боролись за свободу и независимость нашей Родины. Этот день наполнен глубокими эмоциями и памятью о тех, кто отдал свои жизни за наше будущее. Я хочу поздравить всех слушателей Дорожного радио с этим великим днем. Пусть каждый найдет минутку, чтобы вспомнить и почтить память героев, чьи подвиги навсегда останутся в наших сердцах. Особенные пожелания идут ко всем жителям России, нашим ветеранам. Чтобы подчеркнуть важность этого дня, я бы хотел заказать песню от Льва Лещенко «День Победы». Эта композиция стала символом праздника и напоминает нам о важности мира и единства. Давайте вместе вспомним и поблагодарим тех, кто сделал возможным наше сегодняшнее существование. Спасибо всех с праздником. С Днем Великой Победы!

Здравствуй, мама. Возвратились мы не все. Босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагать.

0: армии использовалось два их вида – обычный, круглый и овальный, так называемый «почковидный». Второй был, несомненно, удобнее. Одна сторона у него вогнутая, и потому носить на поясе такой гораздо сподручнее. Ручка плотно запирает крышку, в специальное отверстие вставляется ложка. Обычно в сам котелок наливалось первое, в крышку накладывалось второе и хлеб. Ну, это если полевая кухня не подкачала. В походных условиях каждый сам себе повар.
1: Дождливым вечером, вечером, вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за...

0: Дорожное радио представляет. Их победа – наша память. Алсу.
1: Да, конечно, у меня есть такой герой. Это мой дедушка Салахов Исхак Салахович, папа моей мамы. Он прошел всю войну и вообще посвятил всю свою жизнь Красной армии. У него было 4 ранения. Его специальность была сапер-минер. Победу он встретил в Литве и еще лет 20 посвятил армии. Дальше они жили с семьей и в Германии. И я даже помню все истории его, которые он нам рассказывал, когда мы были маленькие, я и мои братья, сестры. Но он не вдавался в подробности, потому что все-таки, наверное, тяжело очень было об этом вспоминать. Но я запомнила интересную историю, которую он нам рассказывал, что ему как-то раз приснилось, что он прокрался в немецкий сад к своим врагам и украл там 4 яблока. И в дальнейшем вот у него было 4 ранения, он с этим связал. Вот что такое был вещий сон. Есть даже фотографии, где он там в танке, где он танкистом тоже был. Я очень рада, что в нашей семье есть такой герой, что мы провели очень много времени с ним и слышали от первых уст все эти истории. Я этого никогда не забуду. Конечно, вечная память, гордость за свою семью, за свою страну. С Днем Победы!
0: Их победа – наша память. Вспомним всех поименно –

День Победы на Дорожном радио. На старых фотографиях или в фильмах про войну можно увидеть красноармейцев с перекинутым через плечо, обычно левое, длинный сверток. Это скатка, шинель, свернутая особым образом. Бойцы носили ее с собой и зимой, и летом. Дело в том, что она выдавалась солдатам на несколько лет. Хранить ее было негде, вот и носили с собой. Впрочем, опытный вояка найдет применение шинели и в теплое время года. Укрыться, под голову подложить, завернуть нужную в хозяйстве вещь. Традиция, кстати, пошла еще с царской армии.

августа 1943-го в честь освобождения Орла и Белгорода. 12 залпов из 124 орудий с интервалом в 30 секунд. Позднее салюты разделили на три степени по значимости события. Например, первой, высшей степени, за два года было дано 26. Последний – 3 сентября 45-го, в честь победы над Японией. Кстати, производились они всегда в Москве. Единственное исключение – 27 января 1944 года, в день полного снятия блокады Ленинграда. Он был в городе на Неве.

0: День Победы на Дорожном радио. Дорожное радио представляет. Их победа – наша память. Федор Добронравов.
1: Я не застал. Дим погиб на Курской дуге. Я пытаюсь как-то выяснить, где и что, хотя бы в какой братской могиле. Но он был извозчиком в Таганроге до войны и был призван в артполк. Наверное, он там таскал на лошадях какую-то технику нашу. А все, что было связано с гужевым транспортом, это все было прикреплено к НКВД. А потери НКВД засекречены. Поэтому обещали. Вот в прошлом году сказали, что там какие-то будут архивы какие-то опубликовывать. И я попросил ребят, если вдруг удастся, хотя бы просто где, хоть прийти на могилу поклониться. Пускай это будет обелиск, пускай это будет такая большая.
0: Их победа – наша память. Вспомним всех поименно –

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
2: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
3: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
2: Добронравов, Шукшина, Быстров.
4: Нам проводник нужен.
2: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
0: Дорожное радио.

День Победы на Дорожном радио. Высший военный орден «Победа» был учрежден в конце 1943 года для особо отличившихся полководцев. Сталину было показано несколько вариантов, в том числе и с его профилем. Но он выбрал тот, который мы и знаем, со Спасской башней и Кремлевской стеной. Поскольку он состоял из драгоценных камней и металлов, то это единственный орден, который производили не на Монетном дворе, а на Московской ювелирно-часовой фабрике. В начале 44-го прошли первые награждения. Номер первый получил маршал Жуков, второй – маршал Василевский, ну а третий – сам Сталин. У них, кстати, по два таких. Всего было награждено 20 человек, из них 5 иностранцев. Последним из них был

0: Иосип Броз Тито. В 1978-м Орден Победы был вручен и Леониду Ильичу Брежневу. Но уже в 89-м этот указ был отменен, как несоответствующий статусу ордена.
1: Впереди океан, командир мой спокоен,

А мне тесно в строю, и мне хочется боя. Я от бака дают, а в лихорадке дрожу. Но приказ есть приказ, я корабль конвоя. Это значит, себе я не принадлежу. Третьи сутки идем, солнце палубу греет. Не поход боевой, а шикарный круиз. И расслабился транспорт, навалился на леер. Что с гражданских возьмешь, только я не турист. Я-то знаю чего, тишина это стоит. Я готов каждый миг опознать их дозор.

0: я неволен, почему я в конвое, почему сам себе не принадлежу? Почему я неволен, почему я в конвое, почему сам себе я не принадлежу? Громом сотен стволов салютует мне база. Обознались, наверное, я ведь шел как овца. В море я за врагом не погнался ни разу и в жестоком сражении не стоял до конца. Ну кто спасет мою честь, кто их кровью умоет? Командир, я прошу, загляни мне в глаза. И сказал он в ответ: ты корабль конвоя. Мы дошли, значит, этим ты все доказал.
1: Дорожное радио.
2: Дорожное радио.

День Победы на Дорожном радио. В начале 1943 года в Красной Армии была произведена кадровая реформа. Появилось понятие «офицер» и были введены погоны. Если до этого использовалось «командир», «комвзвода», «комдив» и так далее, что скорее должность, а знаками отличия были шеврон на рукаве и ромбы, кубики и шпалы на воротнике, то теперь появились звания. В принципе, аналогом послужила царская армия. Но отличия, конечно, были. Например, вместо поручиков появились лейтенанты. Штабс-капитан стал просто капитаном, а просто капитан – майором. Но в целом схема была похожей. Да и погоны не сильно отличались, разве что размерами звездочек. Не всем нововведения пришлись по душе. Многие помнили еще гражданскую, когда офицеры были символом белого движения. Мол, как же так? За что воевали? Но с верховным не поспоришь. А потом все привыкли.

жди. Все вперед и вперед. Рота прет, наша прет.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.
2: От

под шальною пулей дурой. Человек — это жить, не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь, сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

пока в поле дым, да и снег лежит, а в душе глубоко огонек.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Дорожное радио.